0: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr.
1: Внимание, говорит Будапешт, станция Свободный Кошуц.